музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненький.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно поживешь

такая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую.

каждый день в Евросоюзе выделяется кредит, чтоб российский аппетит был уваженным с лихвой.

Когда-то в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удым судье. Земля обетованная для них как кашеманная. Ну что им наши друзья?

0: сиротой. Тетя Соня при всем своем фасоне без вас Россия стала сиротой.
1: Современной цивилизации. Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

сеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома и под утро отвечал на вопрос жены, что вчера похищен был ведьмой незнакомой и укушен ей уже в области спины. А на медне шумный

стакан с гадким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю, сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю, и архангел Михаил жмется у...

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано. Нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных.

0: Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

чтоб поклониться православному кресту. Там на земле лежат побатальонно кавалергарды, юнкера и казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

Там, где так совсем по-русски всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там, где так совсем по-русски.

но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явился

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким, как

меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ.

0: Ходит.
1: Человек приличный вроде. И по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

пойдет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в Тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социал-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат.

0: цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. И мандат на депутату от того, что это так.
1: Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милиция.

Неотправленные письма, недописанные строчки, недослушанный однажды монолог.

звать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой, как черт, блаженный, как предтеча.

Лишь на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким, как

меня вязали всем вагоном. Войдя в общественный кураж и появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

лечь на серого волка, да поскакал бы леса дремучие. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно так.

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве тихо.

Было пофиг и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь

0: охоте и рыбалке, чтоб не чудились русалки. Никогда не пейте водку на жаре.
1: Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

пути. Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано. Нужно часик подспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отряд нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосит.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ.

Человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване, Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало, на доветре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне: «Хороший мой».

Стерела мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры. И пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши. Покуда небесные рефери счет не открыли, мы двоечкой в голову столько еще совершим. Ведь мы же боксеры. И пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.

0: Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.
1: На Молдаванке музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненький.

звать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг уехал воевать.

Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть без сожаления, поцеловать проснувшихся детей.

боже мой, как она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Ягой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатым,

Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алешка, дружок ты мой,

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан

другую, которую дал Беломорканал. Прощай, Жуманька, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На доветре поюзанной судьбы разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

0: потом договорим.
1: Не зря говорила тебе мама.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

Ой, ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов. 8045. Все-таки слишком рано. Нужно часик поспать. Но я засыпаю с мыслью прогрессивных людей.

о неуставных отношениях среднего командного звена. Подполковник Матвей Сухостроченко прибыл поездом в город Москву. Получить повышение досрочное и в столице пожить наяву. А Москва, словно девка беспутная, предложила свое сатисфэ, расстелив одеяло лоскутное кабаков, казино и кафе. Подполковник вошел в заведение под названием «Последний приют», где под вечер всегда с наслаждением

лифчик батистовый и швырнула ему на погон. Подполковник бывал в ситуациях и умел распорядиться собой, но сейчас

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

205-16-03, как магнитик на холодильнике, с виду.

205-16-03, как магнитик на холодильнике.

ешь и пей, на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе.

ладно, надо завязывать с этой темой. С годами стоит экономить нервную систему. Буду считать баранов, 8045, все-таки слишком рано. Нужно

музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

скучим, чтобы все как у людей, чтоб тепло в мороз трескучий.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

такая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую на

уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не

Как же, братцы, хорошо, что бикини нынче в моде. Можно вечно на

крепкое комволье. Так что девки поневоле от чубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать к граперу престольный на Тверской шибать рублей.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

леший пей, на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

чем-то схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этот миг понятно стало нам: мы сделали свой главный ход на этом повороте. Он по газам, а я по тормозам.

0: можно ехать смело, в раю на трассе поворотов нет.
1: Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал.

кроме бегемота, истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор с кинолиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто? Даже если в полный унисон во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь, и что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосил.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет –

настрочил, ну куда там, серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

уйти. Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал,

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охайник,

красивые завтра и влешего с бабой-ягой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным,

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отряд нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосил.

0: дайте мне, гражданочка беруши. Ну, вот и все, пожалуй. Тишина.
1: Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

которую дал Беломорканал. Прощай, Жуманька, детка дорогая, Одессе маме передай привет.

бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока, страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает, даже водку подвергайте кипячению.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоров.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

по-нашему матрос. Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание.
1: Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Лёха, хочешь, кто-то снял тебя в полный рост. Хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда верст. Хороводишься

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь, все, что

вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

0: через вас свихнусь от скорости.
1: Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

самолете.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

0: современной цивилизацией.
1: Вурдалаки, упыри, расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух. Видно, что-то не срослось в очень тонких сферах.

рассеяли тоску страхом мордобой. Ох, не зря старик Эйнштейн рвал на пузе тельник, мол, завязывай, братва, ядра расщеплять, будто знал, что из ядра аккурат сочельник выйдет нечто, с чем потом нам не совладать. Оно пошло в разнос, сплющило планету, загнобило род людской под свое ярмо. Если нынче человек устремится к свету, обязательно шагнет чье-нибудь дерьмо. Глючит Windows сети, вирус точит файлы, мирный атом втихаря раком лезет в плоть, и двухглавый лысый грач выглядит фатально, так как это сотворил явно не Господь. Агрессивная среда стала нормой жизни, в сердце лютая тоска, в голове дурман, и шныряет по стране призрак коммунизма, подрывая мирный быт доблестных крестьян. Гражданин Андропов Ю ночью не был дома, и под утро

сладким запашком. А я налил себе 100 грамм, чувствую, крепчаю. Сердце удалью зашлось, налилась мышца. И сижу я на печи, миру источаю. И архангел Михаил жмется у

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Боже мой, как она надоела, осенняя распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать,

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

настрочил, ну куда там, серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

Хто ти прав, то прав, то ти сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

казаки. За веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

сине. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

коньяк и рассуждал о том, кто умный, кто дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась милиция.

прошлогоднего журнала садовод. Им на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам с скособоченным в кривой усмешке ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом. У заразы этой нету индульгенций, хоть безумолку белугую кричи. В изоляции ковида пораженцы и ковида протестанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим пережидаем и ночами строим планы на потом.

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отряд нам из какой-то атональной тьмы мне сказали: слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосит.

уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком, а утром для тебя швырял хрусты налево и направо. А ты меня любила и часто говорила,

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносок. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социал-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так.

0: от того, что это так. И мандат на депутату
1: от того, что это так.
2: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты,

прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей.

поздно мы становимся мудрее. Ценой утрат, ошибок и потерь

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким

меня вязали всем вагонам, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и пинаем, я в полной мере ощутил, теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. А с гимном чуть переборщил.

Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правой прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил. За яйца поймал, так сказать, свою синюю птицу, и в партию вольников и дзюдоистов вступил. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощи на тугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши, покуда небесные рефери счет не открыли. Мы двоечкой в голову столько еще совершим, ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.

А мне бы все бросить, уехать в Канаду, туда, где индейцы шмалят косяки.

И нет, уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей,

0: фашист ваххабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

ухо цело. И в парке нежно музычка играла. И было нам тогда еще совсем не так уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком,

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда,

Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях.

похожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в

на серого волка, да поскакал в леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

у ресторана. Случайно тут раскрылось это дело. Пришел ко мне Шапира, мой защитничек, старик, и говорит: именно

музыка играет. Кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид.

недописанные строчки, недослушанный однажды монолог.

капли жизнь моя прокапает. Что с того, что музыкант и что поэт? На удачу все растрачу. Был поэт, был музыкант, да сносил до дыр талант. Пусть Господь подштопает.

лично серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет, родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.